Пелай, мой приятель старый, пелай за задний путь, чись полегко через целый наш град.